0: Rinyam kana ba dina Dabzi lamtun ga leetsim di nga Tandrim dhiz kor ka Ti jint ta xsan dhib ta nga Nyam chung gu sab shan nir ta Gungni rab shan nir ta Yaxa gimbar kogu na warkim di Chig ni Oda lang kor Chigan dhiz chikun nga mar sug juga Ni ni Adringi ka lang kor Dar kor kunu ra Yana shkendu shay kunu Darga tang Dindri mab shilan Darga ga lang kor nga mar sug juga Ta nga nir la Ti nang na lang kor kalwa ga Lagtu yu me tang Lang kor la suq ra Shibchir yu me Nyengu yu me la suq Adam Nang sul mayong azgu nir Oda darga ra yang Mang azgu higi yu cha cha ra Gangshtar Arangga tsesh kundu la Arangga chichu shay na Arangga matse ga rintang da la Arangga dorsang shay na Oda darga zu Oda Arangga tsesh kuga Kargi Arintang tolim shay chika ga Da Namuz gensika osu sugura rangrang ge tsayshugda rangrang kina chuqozinu atari ti hanchin da chasajina ta derang lensin de na ta chuga namdan din jirduguzga gangmangz tep konir dalala tsansam bab konir tsal tsansam alung ay konir atan tsansam a tanima chug konir karsan derang da namdan dala xishiga chang jirduguzga kamo tep kok ta yang san tosaz gina kang bab konir sa masaz gina char bab konir ta lala kanchin rima bab konir ta yang chu Namdaga la kanira, shetra mashinne, jirdugra kangma tepkone, atamugu nansirre la. O tirtabkada, namdaga khirchintang, namdaga jirdugun dhichang, ta namga nisirtang, yangnan rohunda la. Nopazga kangma tepka yo kuzna, tir jintarab shakone, namdaga khirchinga chiyo nopa tepko kuzna da, charwa idali, kangwa idali, yangnan kang chig idali, o ta, ayar kazungina, charche chilukoyang nopa kangma tepko ka lamrandup shik jinnada. Otan lam mam tongab cha jinnara Orgen kayaan kang chak jinnara O kang ta tarkil gu jinnara Ondamu nyen ka kang mongsa kata Namda ganaam shigin jirtugtang Ganaam shigin jirugan di Ndremdra denchakda la Anopat sabchin zik tepkwe unu Ganchi hinari O tishtab kata Oda namda gin jirtugtang Putin da tingi Oda Yarmara juana Taq zabzubi semchungu juguna O dondag Gang zigni ta Rangangga Та жилын шейгүүг. Та гэнзгэнэй сэмчүң элгүүг. Тада арангэ сэмаар. Чилгүүн рэхчгэнэй анаамшиг гэнэсэл бтэнэн жүүжүүрэ. Аниний корийгэ бабдан бтэнэн жүүжүүлэ асуғанда та хачан галчинэй нэр. Та корийгэ бабдэй мафтана датэнэй. Та корийгэ гэнэсэндэй мафтана датэнэй жүүгүүну ндарган сонжина та хачан нэнка чэнэгү. Унатунрэла дэхтавгэда жачи калаватан. Жачи ламжу сусуг намзг иннара. Ота Dremjilab denjigandala nyam jugjura tan dremjir denjigandala tohnung yechutang lagbar da da dremjik kirge nextang da la korik yang khirchin ngechin zu temnu tab ko korik khanhi da la yang da so so ngi tane ta ju dar dik tab ko da ja chi kalawatang ja chi lam ro so so ga namz ginara ta rang nik ndrong da la ngan khri rang nik ndrong da ga chi Нэхтанг дала сосуга ржилун жи тэгин жожуда гачига. Дэхтабгада жачиг алауда жачиг ламдо сосугара намз гиннара. О да ранганин са канзган жогуокын жожун чаржин тэнгуок. О дала да джабжиго ба там. Такуни ба о дамуэ гангнэн жожина дагзул рамда дэнчиг лакаян танкиза нэчинз гио чирсамг. Дэхтабгада жачиг алау сосугара анчу лэнцин дэн янгуди. Лэцин дэн нэ пшаккону, лэцин дэн нэ гангону, лэцин дэн нэ Та ацуга яңдан фтертүш якын тондгынара ченан баг сема зуни ниңап жаңдана он дка генинара ранан гендонга пачир тартап деканмыз үтүн атасам чизгири
1: вакыр кады хыртыгы ми эндемдер денжи га жоже ембе адеюн оочи алхыцум эндендер кабы самба беви дажуре Xi Jinping jie chem chung o gong per lop zhong dang, lag lian tar xin xie ba dang. Chun e yong ni, geng e chem li ge chab dil lu ye xia bi go zhi ge lak tar xie ba. Zhem zhi la din ji ge xia wa, nan din ji bi di. Che zir to bi chem chung xia bi, zhem zhi la jian zhen ji, bi ci la to bi pie ji la ngan song xie chi li. Cao rung e jiang zhu ge nian chen keng, wor ge la nian zhu ra di ni, wor ge la long chen jie so zhi dang. Sangsimang gokong, stamba darji, kalatag zoji, rukhjib shibi. Walakir kaadag hirtagmi, dhamdila dhenjiga zhoji yinbi. Jayong woji, thikzum dhandir gab samba pechir yobi. Nangdun dang, charchin siyamsiltar. Jig, taluna gengi chamlig chajukg ngur zambi lu yinbadang. Jachi mamang mangchukji, zhonglam dhamdila dhenjigji ndahi torndagdang. Dhenjiga yarkil tila nipan donba. Джимджила Дончин Хонгог тэл Тэнчин Джимбара мэгтэ Танди Капшин Гэрчиг бэ Лхэрцумртэ Лам Шибар Тэнкэл Шио бэ Ажачин Хэгтухба Намжи Лам Танжэлэ бэ Джимджила Дэнжи Хэшугжи Жуэся Арнэтэн Зэнгэ Ани Джанши Гэрзамши Тэг Тэнгэ Чапсэрчэ Лангшугтэн Тэнгэ Бадэн Жуэся Амбэрдэ Тунсэн Жуэшэлэ Анэтэ Сэнба Цхэжур Аваб Чэхэн Джэрцэ Джэб 所谓拥抱三木等等的人这个行一个人这东西一个人没用什么人这个卡带一了这次我来这个苏西等个做我们这个来没办法有比做我们爸爸的人不是咱们去的为地错了你是东年的这个里这大三比七年的这个年你是东年的这个里而大这个比七九十年的我们的咱们去就是给啊下个男生 当不起个，下个拉咱们这来行一等，过了东安安一呢。你爸你，下个拉咱们这来行一等，过了东什么人呢？什么什么？下个拉咱们这来行一等，过了东安你人呢？怕他兄咱们去追有了，下个拉咱们这来行一个有了。这，同辈也当不同的兄弟，怕他兄咱们去得个。 从我们那沃克的农村街，这里是南屯街，咱们这里在本地农民林村的接人东西发动的。从我们那沃克的农村等，俺们多年村街跟村呢，接着当当过几年了。农民街啦，下个他们肯他们去了，工作当个东西是的，第一天街，苏拉里家农办不了去了。不等呢，咱们去隔离了，但隔离街有什么难得，说明隔离。 格尼想事打的呢？咱们去捐几个的，人忙当，这是个肮脏，连空手接忙，三五人过给。这是个些人了，这些都认不当，都不能接，大不上做嘛几人呢？卡不让个整，想事打的呢？从我那江州年轻康，我是给了年轻的弟弟，我是给了农村的，你是从年的这个里，而大生比才没有很年呢。
2: 시어

0: ཁྱིན
1: ཁྱིན ཁྱིན
2: ཁྱིན
0: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
3: Яна чөнгөрч иж гцо дина тартаян чү мтт дэрнг на чүмсбэр гацлэнсэндэг цамбаг нива типа гарчик нэгшиг жүйэл рэжбо чүмчүм цамаг хэслтара типа гарчик цамба чүмөндө инжина жобо чүмчүмси штам харчиг такэн жөнтэн умсаг штгв чүмчүм згрэла Я дина дэрнг дадэр чиндамна линсэн татунг шгэлэм жилидадынги чөрөнгөний жишэ кивэш дамжилдан жун шэпатан штамхуй тэгвадан канцэр кахлас гоав жэрг жубо чунчунцо нямчил шаджи инзири жадэгшио кэнгэ жубо чунчунгэйл Кэдэ юна ди дартани дэ линсэн татунг шгэлэмна капртан юмрэг алсэшэ Линсэн татун кэнгэ кабрэн жэн тэгэдэн чиг жэгсэм нэргэ сэмдэн армаадан тэгэдэн чиг жэгсэм нэргэ сэмдэн жэгэну жубо чунчун цэнмаагэ ела сауэй рэзмэйола. Яна чун жубо цо гунэ ажигэ ngoshul shisim batar. Дэрэнгэ тэпа гарчигэ цэнба чунгэндэгэ нэнга. Ажигэ жубо чунчун цорэ. Донгэр чэнжэвгэ самнуэгэ. Шипи варм сени риджунг хуйцхузг нэнэ Замба арчав сени дымгу риджунгзга сарвазг цангмар нямчул шиата зэдэнга Я тупо чунчунцы нена андуг Уэчэ шэнгдэй шигна Чэмдэгзга шику шику згэвг Чэмдэгдэда намчинда Замба сажуда хачангар гагая. Дэрчэнгэ дэмэ цхмагэ куньэнгэ замба ачав дэзэрэйн бэгэ юг.

Дэнэй дазул замба чавгара. Рэнг-рэнг а хачэнг чаржи юэбэй шэнглиндэ жэрна. Лил хамуг гуэнэй цотэв гану хэсунгэй. Дэвадэг рганба намжа чиэрэй. Джигатар шэнгса жахчэджа шэнгса хчарсуэйда дэнэй хаштара шэнг мунтэб гэшуга бэпа шаджура цэнглэ гэшуга ян лобшунг шаджу джичэм шунг дэнзэй.

Тамыксыл топчу намбазу юна чина бишеп кычык нянжу ревайын. Каде метаныз гина девзинг та ангам левнау нугу чимдыг намбаратыни гиргин контын аргым тенге гиргин намбазу ян теринг лецинда тын жете капдан дести няни пансын лаянжи самлу жерира нямнын жериг горкым да чык терджу ревайын. Yadani tsambaga niwab lorgan rambi dangaga tsamban di nangar ngar zin jachi nyamkun nambi kaparandar nilin dalini ta nyamkun xchiga chuhur nanzumar ngabzin gachawar ngarin raga yola daga nyamkun susuga rangrang gachawa andirga lan topchil targa sharga lagzira ngaramda dhukho tertirga govdugi zuyil ritina diringa lecin di nangar govdugi siyunuga nangdun dan tsamjuri nandarta waziri daga che nambaga yang rangrang rgapsugdang htambi diringa lecin daga kapsugdang htambi rangrang jiga nyanan doga shignan doga ser nazu ata 참바 소소의 식주 리바이언.

0: Konu da tamchu ko rangan chowar ngi gna nyamden zgi yona ti chona yang chik chiga thafhi mangbuz lob kara sob ke yok tamne jendeng ge shaku nu ngat nak sarwa sar chang zgi manara ngat na re re tang jepi nyamnyong cher ge zeri yong ge onu tang ge chu na chung di chona ta pan chok cha de ran zom ge yo cheri ya tani tereng ge lechen di na chu ta gergin zgi bi chani lob chen da go shaba ge хто хисхри дина лобтэд жавжгэнд юкван тицэнгс гэ юнгону фшэл марки бар тэгэ ян чу даркв гэ ломаг семкэм дан тэни кэргэ лобдв гэ гнив дан хтэн би та лобтэд жавжгэ гэрэн да зоян цагнар дан на чэмүз гэн чонг гох тэни та жачи ломар гам цуни фшэна лобжун ичура лобтэла нянжу амангз лобтэла няни дали тэни ярымчи та гомо тэсива дан лант рымчи 회차티 토중이들이 한치가 합세가 회차 망부즈티티 다르기고몬데 잉급시고니 도무스크리 도조잉 소프트라 치기 년근지고 년주고 조와라 가르낭다 치기 제승이고 디안스니 다주 총정 호마즈감 총누시나 소르응 가이가 망즈 가이가 망즈가 당니 좀닝데 주가 망즈한다 잉 치기 치건지고 오게르근게 냠닝게 촌다나 조영 탑남 쳐서욕 나다긴 에테니 카다이진 디나 따르타르니스 간나가 칼럼 딜란드가니 카단다긴 고좀 주겔 웨이
1: 어 데모
0: 오 간나 초 데모
1: 어 데모 데모
0: 디랑 간나 톱타나나 요라
1: 어 로타나나 요
0: 리지 디긴 그 초토린 지르클 에친급 잔런다 당랭이 달리 아 따디랑 그 주르클럼다니 카다이 주고 고르큼다 신누 디춘다 나누 과진 치시네 어
1: 좀이크 좀이크
0: Regana tane ni da kapdan dengi sun gozum juil tge tar gergins gam tsun shena afcherna ring lika gung ug la kani ring homan der gi ohi ya anjuna si kunu ge lhasm number du qaz yu nu shel mar gi bar tge lhasm nam tg zgra sam ba zung zam ji ng ma chug bir de kirge chatab der jilin ring ge chja ga lhab kh gang dang gangs gam tsun shena ring chil go nu ge thabdab de jilin da de simji ge kirge thablam da goyang nge par dan zum go ni ta da goyang ring ge jang go ni de ta bas khri ta na та ганам сони шечина чу фома нам гэ семкэм ра кэргэ фома нам гэ ди лобжун гэ кори гэ тэмтэн ба чэцэг гэ цайтэг тэмтэн би гони та чи гэ лобчэл жавжэг гэ кордо зу чимүз гэ натан джэг та чи учэр нал лобчэл жавжэг ди зунгэ ни кэргэ риватар гэ нана нипэр тэ цэн гону гэ рэмба зэ чэцэг ю та тэ рэмба тэ цэн гону шэл мар гэ бари тэ рэмба тэ ридэжин гэ кэргэ шэпча гэ гони чи гэ цэн гэ джигнан джэг гэ яна чи фома гэ семкэм тэмтэн ба фома гэ кэргэ чэцэг тэмтэн би лобчэл жавжэг зэ ти цэн зэ юнгэр гона та гала самц чизг өгтила кана.
1: Та чэн мачи диму фосу чэнки ва тамыз ясым га тэни ина мар та хатсын кинэ бэчи капрэчи дэсэгэ тэн тэн та тэнонги варэнжи кэкэр юанди кэн лэг мэсчо кадаз я тэн тэнди гэ.
0: Ой ой.
1: Та чэн мачу фосун гэгэз га та кэн дэгэ сэпэ сэнка тэн тэн гу.
0: Сэй
1: чэ тэн тэн гу. Сэ чэн гэ шачу када ди ёцэку сэй гэ шачу тэн тэн гу.
0: Ярия.
1: Чекут шакечала чини тун тангу. Та зымстан жу. Ти цума шей чини тун тангу шума.
0: Ярия.
1: Тамы наташ му шей чута, мучу фочунг гиген затуна та. Боринжа навати катга шум вочка атты чи саджиг скарм.
0: Ярия.
1: Та цума ге гиген ге чеку ге гиген ге та тети данра. Та теле мула. Те фочум гикдан.
0: Ярия.
1: Та ти донатсу ке кучна та ке ча чини та тамба. Та када la shachola ti tsumak shigin zengu.
0: Riya.
1: Ti tona ta yigizig njinaya yigizig tamba. Ta yigizig njinaya chi yukwa la shiga piganchugu. Piganchunaya shayichi tetung tamba la shiga shayichi genla kaniya shigin shachir. ti chunta kencho tamba kencho ta sur
0: ri
1: ti ge zingina ta ekonomi tu atenjora ro che chinda ma tumu itona xi ta musha ge sei chu tumu yokumo
0: ri
1: xi ta xi ge ge che ku te ti da ni tsuma ga te lo jung ta chungge zo lo chu kun chung tong tong lo chu kun ra ma ya tumu mi chu ta ma se dang gu zong ti ga sung lo kna sung lo che chinda ma ya ka lo ma che sung lo che kun ra ma Gwanchi yamshan la yuklong maja la tiga sung lo chay chin rama Khachit tang na chay yerbi ya tiga rama chay Gungdwa hensho la lo chay chin rama Tokhana la dono shay chikani ta Ti tsuma ta khshig nyan chukwi Ti chun ta gacha Gacha shay kutu na nga shiga Agiyo minu gacha Tasha aruk su tukta wa kecha ta nyung minu gacha mshay chu
0: Ri
1: Shay chu penpa minu gacha ti mshay chu
0: Ri
1: Ta zan mshay chu Shay chu yansu ni ta katin tsikla minu gu ta gigi gacha chu
0: Rii.
1: Taa chiolaan naa penpa. Ti tsumaa tamaz kagi kengu chaguge.
0: Rii rish.
1: Ti naa. Ti naa shunga shayi cho shiga kengu. Ti naa tona taa tiraan cho kei naa. Taa kagi kengu naa loo chunga kagi kengu naa loo maa tiga chiolaan, hirig, lisay. Ti tsumaa kengu teni sui chung shayi juu. Ti taa shung gu chu tsumaa kagi chu toonu ka langsha laa ra. Chindag tsumaa kagi riwa. Taa roo shichin tsukwa kengu. Ti tsumaa rima.
0: Rii.
1: Tīn tōna dā tīga nēngkā chidā tīdā kīdā, tā kīchō gīgīn chō tīdā nirā. A gīgīn chī chikā chattu nchī lō ma chō. Tā shā chī wā nā chukwa, lō shūng nā chukwa, lō mā zōngu shikā chikā chachā. Tīdā khu tīdā gīgīn chī tā thālā nā chukwa lō tā māngkura gīgū gī.
0: Rīrī.
1: Tā ngī tī kūni mā rā shū, lō chū chā chikā kū gī tī kūni mī shū, tā tā tīgā tsēmbā zhī nā ma dī.
0: Yā kwa tīn chī.
1: Lō tī gī nāng tōn chā chukwa, तो चेक नंतन तासुं छपा दे यंगु मन तो कुसा मुज लेंगु
0: किन
1: जिना
0: जति
1: लोनसेला यंग तंग यंग ततिला ओ चलो ना काने छत्र जुने छत्र चलो नि सेच खिगिन छ कुनु छ र बिथमा तोते तंग शिशा ति तुमा खासेउ गुनि कु दिमु गुनि सेच छका जतो कु ति तुमा ता टाटिक दा ता फिस छका दकु ताची ति टाटिक माइला सुंग लोखना सुंग टाटिक छिला मेला ता नु मेनु गु काचासे ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱝᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱛᱤᱠᱮ ᱢᱟᱠᱨᱟ ᱡᱮᱛᱚᱜ ᱡᱮᱛᱚᱜ ᱥᱤᱜᱟ ᱜᱟᱡᱤᱜ ᱢᱟᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱛᱮ ᱥᱤᱱᱚᱝ ᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱪᱩᱢᱟᱨ
0: ᱱᱤᱡᱤᱭᱟ
1: ᱛᱟ ᱚᱪᱷᱮ ᱠᱟᱛᱚᱜᱟ ᱪᱟᱴᱤ ᱯᱷᱚᱪᱷᱮ ᱪᱟᱴᱤ ᱛᱮ ᱤᱱᱚᱢᱱᱤ ᱱᱚᱝᱛᱚᱱᱛᱤ ᱛᱚᱠᱚᱛᱤ ᱪᱟᱣᱟᱛᱤ ᱠᱚᱛᱤ ᱪᱷᱩᱥ ᱱᱚᱝᱛᱚᱱᱛᱤ ᱪᱟᱣᱟᱪ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱟ ᱱᱤᱡᱤᱜᱮ ᱱᱟᱱᱡᱤ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱫᱚᱱᱡᱟ ᱱᱤᱡᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱤᱠᱤᱱ ᱛᱚᱠᱛᱟᱴᱤ ᱠᱩ ᱥᱮᱛᱮ ᱥᱤᱱᱟᱛᱟ ᱞᱚᱪᱷᱟ ᱛᱚᱠᱚᱛᱤ ᱥᱚᱱᱭᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱛᱮ ᱠᱚᱛᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱤᱜᱮ ᱜᱤᱜᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱪᱟᱴᱤ ᱠᱩ ᱜᱮ
0: ᱱᱤᱡᱤᱭᱟ
1: ᱛᱟᱴᱤ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱪᱷᱟᱛᱤ ᱛᱟ ᱵᱟᱠᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱩᱝ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱟ ᱛᱩ ᱞᱚᱱᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱮᱡᱟ ᱥᱮᱵᱩᱱᱛᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱠᱮ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱜᱮᱨᱟᱱ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱤ ᱜᱤᱡᱤᱪᱟ ᱞᱚᱪᱷᱟ ᱛᱟᱴᱤ ᱞᱟ ᱞᱚᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱤᱪᱤ ᱛᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱛᱩᱱ ᱧᱚ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱫᱟᱱᱨᱮ
0: ᱡᱤᱡᱤ
1: ᱛᱟ ᱪᱮ ᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱚᱝ ᱱᱟ ᱞᱚᱪᱷᱟ ᱛᱤᱜᱟᱥ ᱠᱮᱱᱫᱨᱟᱥ ᱫᱤᱞᱟᱠ ᱪᱩᱜ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱡᱚᱠᱟ
0: ᱡᱤᱡᱤ

0: Чути гавшу зэмбаз гюнута тан фтипи дали та рынгыл хапсын дэра ргагуны хапсын дэра мазы жоқуны узу тыңма чынар мөнчі та лхобчарарды мүн жо мамнюн нынна чы ой кығылғырандын жоны йока ңа рынгы чымсыңнан цуны шетчин арыды мүйу дедаси гэр жонхуэн дын дон жу ргайы ржон аргай дэл та та егі тэхи сонға зэ тэхи шэч йока тэгэ зу кан аргана тэйм кейсі кун рынгы шторнан тэгэ дэлі далини тағзыл та егі хи сондыра шторнан тэгэ дэлі далини тағзыл рынгы лапцэн дал хап кэхран дэр гагуны дэ мура йока тэгэ та гэнлам цуны шэч на чы чомрын лома гэ рга афсугар чесэн зу тандыни чы шторнан дэ чесэн ра шторнан дэ кэргэ торнан юн гуны гэ чан дэн тани кабда зэгэна
1: ti tukti ki sambati tukta tatar guki. Ta loma zi na chonyo yi tenka ta arankasi tani nizu chachu. Ta loma te anga chechi tera ta ta jindzinba, zikchinba, shinjiha, ta tansheba, ta lawa, chuwa, ta likawa, lakseba, zuwa, ngukba, thunwa, shashiwa, magma, giki, membas, ta liru maa zi wukumu. Ti tsuma ta kumzga kukla kani changa, ti tukti ta tatuwa peganji guki.
0: Ri.

0: Рыгцыкы корнанда яна чиги дерцыкы кор рошцыкы корнымы дергана тарцыйжугнан гон кордоксика тигдичигер жапчута тижирамдыгдан ру тижиг торнын моёнугун анцытышиги ёкосарети тана дозоинжина чимдакын этинэрсиги яндагыг госарела рынгы сайгылака ги чатчиран жонтыңды гаңзыгны ёжендиг мхигитиг рынгы сайрачи рынлык кукта мажир басыкун рынгы сай дерачи чамлы жимил тавыг малга ти синың сыңсым деса чазга ёгаз ёпи зырзы катыңны тагзу тил хоб жуңрати сава тамчыллам тэнчин жарамдыг ёнжуды качинди ятыны таганлыгынды нендана донуз гону та үчү томар кам сонуп шечина вчерна чи штурмжиг чанди чиги гацх юнгонуг нертанг дмора юк ян лалам сонуп шечина рынгыр гавсук деп тасчи гидер гай штуй ливжаг ханчин арцум маңап чи нен торадым жүг комсирата чи гон район ретан чи чани кыргы сомиг ранда зучи вчерна маңызы югазг мачх нуг тани штурмжи махи махи нуг тани ян штурмди гарнын ра штурнын юнг мени ти ханчине үчү таркып цо ризикла кайда дешери сонара ризик тема чонсум гангзгам сонуп шенара да ркай кын итна нана штурмиг зымжа жоону да шелмар гевареле тыгы штурмиг маңызы югазг майына тинана кармат хоркуну кармат лонг мену тэр сумжа хинзгам сонуп шенар карма лерчицгэр тани махини маңызы югаз чих менизгам сонуп шечина та карма хорчицгэр ди тана карманды чихин зингугэр маңызы та чиги чих гуг тила каниган кабдаз гина та ганга сонуп шечина аркай гергэн ум мацык яч чул хобразум сонуп шечина та ганлык камчиндан дым уталым да да жели да дитина чичу чиг чэрна чин зэндрагэн анаян сумран дым джогони нин торан дым джогони ярмыта тозура яма арпелиони нецэтэ мурит гэнэ гэти тэни кавдазина
1: карара тоо дита сун дэчу сумари тоо дита гагэнч кэсэ сэшон дэ гагэ мажгна та сон дэчэдэна ла та чэна мандона чэна ликазэнгэна ла ликалина мажгна та тэ сэгэли джимарму
0: жижи
1: та тоо дэчэдэна ла та тоо дэчэдэна гагэнч кэ
0: ри
1: гагэнч джута чэдэна та нокангэму таньи сунгэ чэтэгэ чэнгэ бэ юм
0: жи
1: тоо чэтэгэ та заньо малатму лиша сенато инклишара ти сенатнын гэж зоигчи чичатг чатг томатан кетра чатгтла какол такчин далат музыга тагатглат мушин тэгтэн та шиг такши зоигэмж жо та шиг та чигани чигари
0: жия
1: мэ зоиг зэтна та кэнда та нэна та кэн тхт кэнжена чонтх петх зо амалу тх петх зо том тэ тхалам шугэсэн гари лакакон
0: жии
1: ти томатга котоната кши томагата тонг инджула канта шига та касун томата тонг инджула томата ана сумиза сумта та шига та келинжиги ажигла тому лонала окасиги чатгла чула хм лага шига на хитолат ганжиги
0: нери
1: те цона ян ромаза цона мцон тухди джива кагинжку
0: хм нери
1: гадаги гната ти томача тотона ко гатгшин тому ина шига сейчо тонг инджу пембаюк
0: жия
1: ди чунта зоигди зэната танигугра
0: жи
1: тани машиг та тани ма машина тани сунжугла та зэни генгэчна тани сунжугла гочойгу монгли тэгчэл зэмэра та татина зоигди зэна тхомета танигэн зоиг бузугу
0: жи
1: кулэнжина лэгэ зэни тэмэ зоигди зэни та ta lkla kana nu te vain va

Yatqnamba tirin lechin damjig davr tisu karma mangpuz gyu ko menu gar cheng gi chinam bi khapra yang ga nirk bir gju tang sor ga chu twan dar ngau chi sta ju gil tani telin thobna yonar kal ma khapr tuwa khotelin ma thobna chu yang tisu tamzni ta twar nga thob jung gi dan ra ta tirin ga chu lgzong ra la yong re la re tani twa tong mo in jina rang ji ge chi chewi khoyum jul khang ta kang re si ta rang ri yakum den chu nu she china Чи чену го хуемжул канта кангрис ятни тиринг гтаванда гтилэн ятгнда ахиг хуемжул кан чеуда кангни ахиг тани та намбар кам сону шечна ранг сагни на тарк хуемжул кангра чи хуча та сарат му пачри ючри самг я чу чичу жендэн го хуемжул кан асуна ин азан кроси кана хуемжул кан атхама те сона ин яна арзах чи кана те сона ин яна ло чи кана тигремэнин жогу менэр айотчи рела ятг ранран хоёмцл кана сууна айн яран сааныг хоёмцл кэнгэ намба ницэт азу чимозгэри дэндэн хоёмцл кана жогу нуг та хуйча улгуну улгун кэнжга лоцлы чимозгэри лэр гамозгэри тмуди чи намба гэр тарафтаг амню дин чони жва гнямо инжина бопа саси кэжа кэнгэн рис бопа саси кэжа кэнгэн рис дин чого жва хсамба мо инжина лорджиг коркэ жвасри та замбурым шүнгэ жарв цартын дила касына чу урчепи дөнгөрөв шитэн чихсэм зитэ мозг шэчи юла чепи дөнгөрөв шитэн чихсэм секунуг авшил зэркунуг ди дөндөг чисэр фшил сэрдэн дэ чисэр та зо хих я тани Jawa zamu kizgri. Marci mamu rnyang randar jina kawu ran randas ta akik. Marci mamu rnyang randar jina kawu ran randas. Tani jawa rngamu chimjing ti jawa njina rsumba pora zamching njini chizgri. Tagbir shibye debjura rinchina jam tsundu simzatsig. Tagbir shibye debjura rinchina jam tsusikunundu sasunga zamsig. Я тавандыр гитэлэн сигарангэрчилэг чи чиви хоёмжул кантэ гэнри симбо багсаши гэгэжа гэн гэнри тэни чипиг дөнгөрөв ши тангэв чихсэм секунд өвшил секунд өч скритин тог марчи маму хнян дандар чина хау аран дандар секунд кетэг келин чизгэр тэни тгбр ши ба дип жүрэрэн чин жам цу секунд сэгэм зацэг я тавандыр гитэлэн хигэ ок я карма ахчига чу Капрастер гижу елтэн и капр майунадан и жуандар гижилэн янтагда чинан бар эрэжин гэсэ чу ел чу гармахсига гэ я гарчап жуа сарта гарчап жуа сарта ятэн и рангжил гэ чи чиви хэмжил кэнтэ кэнри секундара бо паса шика гэ кэн кэнри чепэ дөнгөрөв ши тэнг чихсэм секунду гэ шилтэ сэрдэн чэзэр марчи маму шнян ранда штина кау ран ранда секунду келтэ гэ келэн шиктэн и тэпэр ши па дебдүрэн чин жам цу секунду ди Zapapo, Stumbapo Sri. Yata Garcha Zipcha Tsarsons Garcha Nyehomini Mekia Garcha Nyehomini Mekisi Kunur Garcha and the Sejur Garcha Dugu Anik Dimna Razurela Jogo Downer, Tisul Jogo Downer, Tisuker Gugamik, Go Tisuker Gugamik Nisha Jogina Chokra, Tisukum of Green at Jorg Yugan Chamela. Ngatag of Samba Yurt, Ngatag of Gopa Maker, yeah. Tani, Titula Tondan Tatani, Jutuander Gitilan Yantras Tajil, Rangajil Gachi, Chiwi, Huimjul Kanta, Tar Jakum Huimjul Kantashi. Tani, Boba Sashiker Data, Ji Gai, Ji, Mai Sikunu, the Zuk. Ji Gai, Ji, Mai Sikun. Tani, Chipir Dongru, Shietan of Jersum Sirkunu, Shil Sirkun on the Engina, Ta Lato Turani. Ngabdag charawajin, zambu charawajin gwaran dir. Dinan gwa shil sirku nundu injina, da zambu mani zambu ndi kaora dasanda loo xigirini zawar g. Damuzga mani mafjiang sita gada shil sirku nundu yinzida mugu shesu yoka. Dani marchi mamu rnyang randa, rjina kawu ran randa siku nundu gwa kelna injina, rjim shi. Rjim. Dani tagbir shepi debjur rinchin jamtsu siku nundu inza pambu Sapin kenga jam sin sangri, sapin kenga jam sin sangri. Ya, tani terengga leetsin dhiv jidi dali achu trawar nga manish ta matab ta trawan dar nga wu terengga vlorgan rambir danga ga chanban di nash shigi dali rkalam di chanban di nyanggu nugu nyanggu nash jiga lagyong si. Ya, terengga leetsin dhiv jidi dali achu trawar nga ga lagyong wak. Tani leetsin dham jiga davar dichul karma chari yotara da achu trawa ta juga dichul meitang ta di na amjigam tira nga cir nyammu gulazig dang lan terengga dichul sigarengga lorin jirga leetsin da xtong sumda. Чинамби нянан дөнө конан дөнө алар алар кылышыз жок
Яндахи риваз ушятыңната тарқы ғылуалыма ғаңмаңыз ғионыр етіні әрнянчачын. Дәне әрнянчачын әрін мүне ререгірің ғашуғымын жаға. Несім че самбасым чем зосым че рака түгіче секунуты. Нанды мұз ғырнянна ғжана ғамуз ғырнянны. Ғылы ғана, доңдына ғана, доңдына мұр ғана ғылайыңа ғаны, таңырбы дайыңа ғаны. Намбар насуғы ғамаңыз ғойқы че намба тазық жидыңната самсыл маңызық жиек көжірі. Тұсқымадан еті сұл қарма тұңтұңызық ғынан ғавда

0: арчгчири такунага таржиша кунтарчгири такцу нацаса тотом дина данглинда де тола рангихшиг паинди рангиват топцукшиг инда нарайкук тентазити та цандарин дишхни сатансенаси хриндавайку тангачавина тантор гнназина чок кантарян ламрата меса тамутян цамзама таркудатин жокук тарири сунтази дянчи тачи тартаран дамуртам авди сатамурила тэ дис кантан датмуазон тэ дянчи ламтхан дау жанги тамуте дяжян ньоламра тила каражин нацэгэс калдин дау йок
1: мэдэ
0: а таркудати сонди та яра рантосата чэгзар сатмуан жокугму
1: мэдэ
0: тамуте инда тишхна янчи ньорчэт жата тишхне тэгэс калдин дау комнита тэмаз фяди мэдэ
1: а таксо холанжина мандаса чэсгэук
2: тан даниги фяну тэрдати тангарги жанги татнан дажина та хана та жинсона та тавры ти намжандыму чихра намжанс ди дома ян жока та дома тондода та чимсон чимсон чихрандын тендин э тенян та та гынжык же монсхында чи лелонан да сон жилгинан да гын сонда чихра тенанда ран ки сура та та ди якып го намжанды мангым чихра та монсх та монсх чимсон кырзганда чихра жеп жи та чари чари жеп окум диги жеп танда кырги та шунгу тас сонна лигинак нан хаттан да те тхчонан ру май майната ти тас саси шурни ян шадината шихца тоним ди тушурни ра тев шадината хуинжу жина кхги тай инсу кнан тра жеп тан тхнан ру майната хуинжу чигра тев зис кнан та сугма жептан та тиш кан диалан та сасанда тюханан ол хтолгнан а жун деян цхи ю катан ар китас бен жина назгин жина шунга та тан чег мо тан чег дина шик зугна ра жам гичи ти хачу кри хатан ян цаса та чиг ди чирскун цасын курчунарын да чежина засар толгу жүндө зигзер хагындырчыз таңарги
1: чита конеше конунда чунжинаа чиркенен дөгө тогонго засачгара курнуг ди корм чуне непертена самжиг тонгунуга ханнанга котонд ширэмо та чезэзина аннайна гацу торгунго мэргиндагынина сигзуг торчунго корымде гаярса гынса хтонса кирге яхшисази ди арамба жиндин диги курчу ин жогу го мо та карсан дэран жина чыгразын диги кортна кахиги жина чи титэг намба кынт царасчи кытэг нида сизуто чорчон ида ону кахиги жина чи аярсара тонса нига чи ажигуна мартго жина чи ажитып кэмену го анансы тамо юк мо на а тэтэна тэгэ юм гарж ни чи ортолог жансам юк сэг унэр мо
2: оле томус
1: тарталин сэндала ни ажимби ажа чи ни анка намба ток ян ндё затан чыгра нишуга сабжик тонкен маунван диг чижирг ламканде на самжик тонкер каг нишуне да згзг наз жигжина ра гарела си нуре тена тондонде чунжина ачуг дису тонгона не жолан и яна чиг нанда музи тана шажир камузи тана шажиз се чура камуде жара гатрин гина маунваг цо торгинг цатхнда гали зидгде мазгин жири чатайн гина нишуне гина янде онго чиркаг самжигри тонжойна ачу цамаг семнер жела тена ната таро ненгзга хичиуну чизрезята яну чингэн кори сончуп тган дэвайуну га чимпэн хасинг лекэн кодги жугну га мана маз га чэнди сона нга кахиг тэсэр гэмү хичтэн гэ на чимпэн ранжинг лекэн дэ цашу нахшу дэргайна кахизи на чимтгна гон чун чэнуну кахизи чимтгна нэпайуну нга кахизи на чимтгна зэгэ гакхиуну дэмү гэ нани ни на ян дэрка чиг чиг гакхли тари чэтэ ни на дина ян чиг тэ дапхзу гэрэла си тэ касып чи чалай на кодги нуга нэмүрэ ян кахизи ни на чиг топта чэмүни тарсэни онту чиг гэ на жонши пай на чуг ян дэ окли конзга житэ жиг ма чу тана ян кэрге тэ чиг чэмпэн ран жинг лэкэн зэ кодги май тана лиги гэ на тунз тх ма чина лопчим ба маз гэ на тарсэни ой чи чу тана ин гэ на чи чу шо кэнчи тана ян чиг ма ша гэ зэ гуну а тэ кодги гуну кэ мо чэмпэн ран жинг лэкэн дэ нян кэн гэ манан дэр гэ ни на та арын нян кур гэ чи чу хсэрни ка хини гэ чиг хта цэм жану гэ тэмо гэ ни цэн цаг зэ ё кэ зэ дэ кэ мо а наз гэ азу кэни дэ гэ на зэ мо на тантхой на шаватан ашгрина кахига ганигдэг нөөс чимшигдэ нөөма чимшигдэ кэнсэзэли тгэ ничи ши тэгсэг мо шэшо чонжина тэмөгө чиг коринанда зина чхо тэмөгө вчхнанда жи ньонск
3: тэмө чон ма ньонск танга чаун чонжина ngarangin chonjina ngargi samzina ni ngargi wa ka karnyig zin thanna zera di nok sunu bin de shawa ktig zirip samanyo da cherga samanyo jina ཁྱི ཕྱད མི དེ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон торси ванн дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагюль.

0: Aduima, reman juya, sopchik kesga dijere.
1: Serong tamosi, olgujun amarui numerka, olgumer cesuk nyenda inere.
2: Olgumer charti anisadum, olgujun charti imjuvrasum.
0: Ya, ta sopchik chusunere. Aduima, reman yuen juri.
1: Serong tamosi, dana nyerju lamtik menuga, suna chukna mari. Nyerju lamtik, Вденчик жирса инэри.
2: Джимчил джилым хсэсуншил. Вденчик хиша сэмсэзун.
1: Пшипа сунчупшепр нацу нгэччэшэжин юл.
3: Дунгу омэлэн пэйги тэфца цубэ. Пшипна джизэв ядан нямдэлгэ. Пшипр тэкэр дэн. Пшипр хсиэфчун сэпр мбоггэл пшэн.
1: Пшипа сунчуб сэпр цангма юэпэ сэшкэн алани чи пшэтэв.

0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
2: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
3: Яна чөнгөрч иж гцо дина тартаян чү мэтэт дэрнг на чөнгшбэр гацлэнсэндэг цамбаг нива типа гарчик нэгшиг жүйэл рэжбо чөнгчөнг цамаг хэслтара типа гарчик цамба чөнгөндэ инжина жбо чөнгчөнгси хтам харчиг такэн жэнтэн умсаг штгбо чөнгчөнг згрэла Я дина дэрнг дадэр чиндамна линсэн татунг шгэлэм жилидадынги чөрөнгни жишэ кивиш дамжилдан жун шэпадан штамхуй тэгвадан канцэр кахлас гоб жэрг жубо чунчунцо нямчил сяжи инзири жадэгшиё кэнгэ жубо чунчунгэйл Кэдэ юна ди дартани дэ линсэн татунг шгэлэмна капэртан юмрэг алсэшэ Линсэн татун кэнгэ кабрэн жэн тэгэдэн чиг жэгсэм нэргэ сэмдэн армаадан тэгэдэн чиг жэгсэм нэргэ сэмдэн жэгэну жубо чунчунг цэнмаагэ ела сауэй рэзмэйола. Яна чунг жубо цо гунэ ажигэ ngoshul shisim baatar дэрэнгэ тэпа гарчигэ цанба чунгэндэгэ нэнга ажигэ жубо чунчунг цорэ Донгэр чэнжэвгэ самнуэгэ Шипи варм сени риджунг хуйцхузг нэнэ Замба арчав сени дымгу риджунгзга сарвазг цангмар нямчул шиата зэдэнга Я джобо чунчунцы нена андуг Уэчэ шэнгдэ шигна Чэмдэгзга шику шику згэвг Чэмдэгдэда намжинда Замба сажуда хачангар гагая. Дирчангы, дэмэ цхмагы, кунянга, замба ачав, дазирин бөгэйог.

0: 伊朗伊斯兰的坑个地婚卡里巴夫以及今年年结束不是扎托的总密会被带单顿阿米尔基尼布尔的伊朗个积极端村主义能动笔伊朗没梦见开喷他做当令学习生卡里巴夫以学习的电脑安逸的他不能让这个人把等中日带动这里被协同更应用动意见政治突破干了应用叛逆中事实开大众单顿 阿米르키스종기인고른정저스르시나 유럽랑기 타이거 어르시 워르 제무셰기세르 펀란년시 제르바타 나 스투부이 단둔 유럽랑기 다르타 어르시 워르 제무셰피 딜라바비올 유럽랑건 고틀비 시 어르시 워른 제완직 버르티 드르시정 데위제 제무르데 디남시글라 싱고숨기바 세버히메세르 스투부이 제제르 데유제 제무르데 쳔거 포냐시기 회 죽라 자크멍 빙고틀비 티츠부속바시기 회 영축세르 스두부이 쇼르드 난지 단둔 여러분과 야콥도 긴제유제 내둔 특조비 단니 던줄라 흐능기 흥 캬브르던 자르먼 등 파른스 이탈라 인제 보란지 야콥가이 여러분 생이 등 보루디 잠치 야콥도 바르제 던줄샤와 정오르드기센 펀란 년시 지도바다나 등디 잔즈나 이탈리 산굴바시기 세브제니 펀란제 제사 허르신진이 배와르세 乌克兰姐姐在基辅的参政市人民，人民姐姐送论称皮斯托里乌斯一次执行年年是了单顿，人民等乌克兰籍娘子的给，不是因那这里启动俺阿不就是特别，慢慢的男子团结了些精神。皮斯托里乌斯一年得了基辅内地币，娘子姐三个币内人从地等些劲，人民及乌克兰人娘子的开立这不对，娘子不是因那这里家长内这里东西个阿不就玩的家。 妈妈的男子拿出个什么几个三十分的手机，查着有事。乌克兰杰克城东坑个这个巴达那皮斯托里乌斯一年得了六日的基辅的参政西伯马斯，乌克兰姐姐送论亲，非要多路夫等娘子接送娘子接连着一个个月了，数个年纪娘子查着六日的手机，娘子了给接送六日的三十分等，三十多人认得三十多路开里了，解决了些精神。 内置的有某数据在执行人设计的，在今年加快的为数据内置的外地人慢慢拿着强迫等的，用特征及个了距离出，没事就没人和米特把开了马戏。内置的有某数据认证册把安努家已经花三日坑个三个不单顿，当地个了久了呢，路得了容易生成的日中呢，六点七八人了。 아무금번나사케디종디양이능가지클니진제비공셰사인 萨蒂年世纪的巴达那么个数据强迫动员个了距离，没事就没人和米特别不如谁讲，俺奴家一顿得开了马戏。通过今届三年年世纪在执行年的这个巴达那，乌干达斯中拉俄罗斯比这个七八，阿蒙祖南特那么几年，昆国金哈的数据查克了蒙古人家不如谁的，用特的样。 没事，急忙，俺们这些人都活着些。你看看吧，当地建了几三家连村，现在才送。连村的村长把问题交等，村长跟客户、村民、村长等做目标，打开了话，是个路，继续不打开了话，俺们这个村长等村民人请人，人真准备接这个年龄的生意，大点没事。
1: Арджал чим мохсир чигня хэн арангнил сонви гоча чим чунг танг жолам
2: ཁྱི དང གསང ཁྲག པོ རྣམ པ ཁྱི རྣམ པ དེ མོ ཡིན ན ནམ པ ཚི དེ ལྟར ཐང དེ ཁྲམ ཆུང དང ཆོ ལུམ ལེན ཚན ན སམ པར གབ སུ ཞི རེ རོགས པོ རྣམ པ དར ཁུ ང ཚི ཚོ ཡི ཁྲོད དུ ད གྲ ལམ ད དུང དུ ཧ ཅང གི རྒྱུ ཆིག འདི ཁྲོད ན དོན དག བཟང ར རབ གོ གར དོན དག ང པ ར རབ གོ ཁ ཚོ ཁར ཀ ཤུང ཧ ས ཆ ནི ཉི ཟི གི གྲ ལམ ད དུང དུ ལེ ཚད དུ ཤ གོ གི ན ཨོ ད ཕྱིར རྒྱུ ལན ཇོ ན дондгара кирв тава. Дамуша кук. Тани татанг ленцин ди даншир кэндру ина. Цохар чончар шунха зон. Шибди чу ниту нянтугра чинг нянтугба. Ренчинжай. Я ренчинжай чудемо ина. Тана та кунивша нуг. Та талым татун нуна. Маазга кабдай кук. Ти нян танара маазгу кук. Ди чуни ин панцин вара. Донд зангар дэтэн сара ёг гэрэн гамбар дэтэн сара ёг. Датанг лэнцэн дэнэнэ донд зүгүй чэзэ шонтанг. Нэх хүнэ дэя чэсэн хүнэ ба кабдазэг нэ шэмбэш.
3: Та чүжэндэг шонжэн дэнгүй чэмбэз рэз на. Та ngэчэ шонхуа сакэг мэнцо. Ма гаки мүзэ ngэчэ лэкхуна тунда чэзэгэз на. О кут жонгчэн лэнэ нэз ngүши. Тэг нэтэг чэзэгэз на. О ку сэжэн чүжэг лэнэг на чэку. Та жэнгүтэ икчатэ ку лэ ва. Гүмү чэмүзі нөө тэ жүгінчэнг лайны шээз. Тэгэ кэнэ асэ кэнчэнг нөө жигэрэ, тэгэ кэнчэнг нөө нэ кэнэ дэгэ күгэ кэнэ кадайз. Та кадайг нөөнтүң жау чэдэр нэ, та чу дэгэ шэжэн жүжүгэ лайнэгэ кэкэкэкэр. Та кэнэ гүмү тонцу чэгэра дэнжатэ чүрэ. Та мүзэ чээрэ тэгэс нөөнтүң дэгэ та чэзэ тэнэ, та гүмү тэ тэгэ тэ хэра кэнчэнг лайны, та мака гэмү гэ хэра хэнка гэмү зэ кэтэнс. Та чэнэ кэкэнэ лэсүгэ дэгэчэнэгэу чэнтэн тэнүгэдэ чэнгүй нэмар, чэзай нэмар эзэна. Кэгэ дунгу ма чэнгэ лэжэлэ нэ чу чэдүү лэкхуэн ма, яна нэгтон хуэн. Дэгэ на сон лэжэн рэ. Дэгэ кэгэ ян жон чэнгэ лэнэ жатхуэнэ лэдэдэ. Лэдэна кэгэнэ чэнгэ гэ шауай нэ кэгэрэ шэн рэ. Шэсан нэ тэгэ чэзэна та зэмбагэ нэ на чуку, та дэвэ на чуку, лэкхуэн на чуку. Дэмүгэ на джаса чигра мэк. Та джаса чигра мэну дэмүгэ ча чинзгэ ухтэдэ чэтэнзэ. Та кэгэ дайу нэ та кэгэнэ гэ жумда кэ ба чигра мэк. Ратга мака ким ханга ким джо зу ири кэнтратг нэг отаннза лива окулива укна вагмика овагуна ко риматигли тана ко гинкун чигэдри ататамузик зик такани чзы тана такани кэнтнг нэни сиги атгын джорай самасунс отан ума чэнг тун ума чэнг дэ лина ван зина ко лив байта чи такана гуду гутмуг нэ тую на тандра унчэн кэнтн нэни сиги тэ дэй гуду гун нэ тун тамик Yata tamuzla ta khu ta nguyung kukku nuzi tiruja. Tamda khu kanchang zu nani shigitaga kape jena malin zuga netun ta yu gusa mekazri. Ta nga chuga nitun ra kakna ta ira tageta kaka ta ira tak nitun tansa. Re ta tagi ta nitsanga chundishka shenra chikchik nyingi shetani. Ta nga chuga shunkhwa sa khenjina ta nye lunu gagi jengu ta di shata jengu ta ta jengu njagan jugu nundi tamuzinri. Ta luja changachi jengachi tigchi jengu ta маджунч стена сажун жугунурын базунч атга моцо рынга цанзгирин жугунута жангунч так хэнд жангунла сажун го цанзгинута жангуна я монтунгу мат канжама я тому не ту ота я сажун утгна жу матхнер та тентана рынга гик я тому игчали тани та я дулграт джитани я рынга жугу чазата джи та сажен жугун дулгд джинер Дэму тунду шунха сакэнэ та сэжэн жүжүн жүлгэнтэ дэрэ та гуэрэн гуэкку тунтунда сэгэнэ маунэр. Ата тэна эта пэчэ тунтунда та дэнжэрэ. Ран дэму нэтун ран-ран манцхозгэн дэму нэтун зэйра сэнэмарэ. Чэчэнжэна сэнэмарэ. Ата тэму зэрэ зэрэ та чэзэрэ та ngэ чун гуэчэ на чуку. Яна ngэ чэ рэцуэ на чуку. Ата цангмэйвэ кэнэ шоуэнэ дунаэрэ. Ацангмэгэ дэцу тунгу на Тотонлог чир байган чонда нага шэрэ, кичуа шэрэ. Дэму нэзгэ, мака гэму дэму нэзгэ, чишундэнэ, дэму лэгтэграта лэзэ. Тааса чэнж улэгэрэн дэму джэрүгэ. Яна манту гудон, яна дэму джэматхэну нэтун. Яна джэрэжгэну, яна джэмэну. Тэгэнгэ чу джэлун тэнэ та цэдэрна. Чэна лимэк, лимэну тэгэнэ та, очэнэ тэнэ чэсэна цэдэрна. Ота пэчэ та гуэнгэ куэнжэрэ. Дэмэна чу лимэтхэну нэтун жэр та. Джэкэнгэ сачэна чуку. Та чэнда чуху, ян дундаг гаги мүзгэ дэчэнгэ ян цэзэна, та шауда лимэ тэгжүүн яойг, инамда чэг лимэ тэгжүүдэг мэм марий.

0: 한강 규모 대통 군 아직 선수 대통 군이 아직 선다 찾고나 양 그게 시간 주고 줄으라 되다 그 사건 같은 거 소나 어지 리칼리사 슐리사 니노 어다도 뭐 전선 마 까마스 제군 딱 그거 선수 어다 티켓 양 그가 양 제가 요한나 시간 조사미라고 가 리카 점무스 향 리모노 다지 어쩌고 올리나 축고 요나 자리나 축고 아 리카 점무 쟁고 양 리는 도쿠미노 다지 리식미노 다양 리카 양 무즈 리 구무자 마 잔난 도쿠노 양 다 녀트무시 녀트 쟁고 쩨나 녀 쳐스군데 다지 한신자 저게 고쿠다 렌사무노니 구무 마 자지스군노 고토무 살노토 고쿠 다 더토나다 양 쳐스르나 양 한가기모 이치르 현자 특니 아까잔도 무시고가 아단도 무시고는다 뭐뭐 된지르다 한가기 무락시고 다 공부하나 죽고 가짜세 등나 죽고 아 그전 죽고 내뇽나 죽고 시 그가 분성 속바요 그 시 그니라도 군이 제가 그르니 쟁도 뭐가 그 제체도 늘이 그 떠나 어떻게 딱다 아단 드무스 기직시다 뭐마다 이치 마이사다 조지 말이다 드무스는 놓치기 싫던데 그죠 다이 와가냐 자 이제 정모 있는 남시가 더그 주 예친자우리 어다 현재와 이제서 어다 그주 도무자다주 줄리크주 다가는 사수 컨텐츠 잡고자지 자른 바즈시니 어떻게 조산득 사이나 죽고 어떻게 냐사 정마 특주지잖아 다그 소나 녹게 된 거리 도무거리였어 제스가 어제는 당겠다 딱 그래 어다 더자겠다 지 돈도 잠스리 다고 존나지 돈도 잠스리 라다 때 사소 자주 다고 극시가 잡던다 시가 사는 거 어젠드라 안다 전구 무시 그 마우노 아단다 돈도 자 정말이 자 그저라 니급에다 사는 니급에 아다 추나 긴코 지급에 라 되나 축과 전구리 되듯이 어다 되나 운정 치들이나요 그것도 저게나 양이 녀즈지리라 젠바즈 양 구치고 사차든다 응치로 걸었다 뭔지 рухатым моё сагына ныггүнэр ныггүнэр ангына я цызрызна дэвэк я чи латон ондосон латон дэ кандаго яна чи гүнчиз тунгану самасикано дэ кукэтэн дусон тока дэ тэкэн тан дусонга чари гүнди тэрэн чути ку мазу нумар та та чи то музы өнэр чэнгүрэ дэгрэ тэкэни гүмүн ачан жаз гүс дэ гүмүн ачат сэнтэс та гүмүн ачана чөмэк чэнгүрэ гүмүн ачат сэнтэс 패치 저었다 패치 산지미크 준도문도무스나타고 저 흐실리주고 더즈 초세주다죠 산지미타죠 다득샤죠 요가 라 공바르타 다득샤타 주주 다득제스다 대가죠 마라 송 쟁고리 드무이스 그래 대가 더즈 가짜다 지리 차리 대가 타카나 양 가짜죠 가짜다 쳐즈리즈나 어떠리 다양이다 루카타 레노즈니 чи рухарате тхик чугу яни маз гы самаси гумун ача тэг мандангта чу тон чик гүжрэ гумун жаранга танга чирг чадан чи томус гы гүжрэ та шон жа сана чу мекрэ гумун жара чаз та к гүлэ чу мек коша ота тонс бэ сэн чи мек бэ та ку жужу тэр бэ жужу гы жужу тэр бэ та чи ганан дау чи гүн ра та гумун жара дан чу к шэсэра кэнчэн лэнэ кэтэнс шкэри тэг та чи тон на та гы та чи жужу гы ниман жо Tanenen za ju jugunima. Taga taka niyang kiki gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug kanchen chimu kata yonzu mar isra lan ta khape jena khape linj mar ta ba ke chechen mu chadar na da ju ju tong ran pa ta pa cha ana man na tum ta te tum ju tu ta kata chis na ta khara ta chis na ta jang go go ku tan spa ta ju tan spa ta ta ge chi na ta mi si sam ek ta ta ge ra shur ta ra shu tan tum ta sar bi ke ta khaga chun zu kar ta ge ye zo ta likara ma su le ra ma so na tong ku ten ju ze ta ni sin za ge ta ta ta ta ge rang ge ta ni sin za ge nu ta ta ranga kshira agu mu danjara chume ke ta ta ta zana wan zri yang ma nz ma ri ra ta ka yo ye zu te ton ton mu zu yu zri yo ani cha chang mu ri pe ke ti khin mu zu she ta ni ke ti dios ke ngu ma ching chun dira shu shu zi te ju ma ti ji ya ti thoni ma de be ko zu na ti thoni ma de ta ge ku ji ri jang gu ri xi gi ri ka ta ge ta ka ni ji ta tar shu tan tan tar shu she tan tar ta ka ge mu gi ndo ra shu she chun ri ta ta ka ni ngi chi khang ka ge mu di yo ni ton ton de чынарата кигира килонзыкта жондра сезикта отан дара гума ян кочигат муз заманю ра кут мунгушира ме чи жатма ма чи жандыгын зана чи таса кын жандыгын чикан ра
1: ཁྱི ཕྱད མི གསུམ Tereng na jarsiga ni tung ni zhig lo da nga bi ci zhi ni tang jarsiga da sun bi ci ni zhig, wo shiga da sun bi ci ni nga yin la, zamu ma zhi. Shu ni tang di san jir nyam zhug lin cin jian nang dun na nai di zhig shel.
2: Xi Jinping ge dan shi da de a li sun zin ge zhong gu le jie dun cham zhe nang ji li.
1: Zhi qi sa ke le si sun ma zhi xig jian ji pie ji la jian qi le me ba zhi tui ge le sar ba shung.
2: Wang hu ni nan cong geng zhe ni ji zhong hui er ge ni zi zu gu shi ka bu sun ba zhi ge.
1: 生成等于中立个投票中带你参穷给切顿了着冷从的地。去年能顿了十分年中农。家客者主席习近平个单设的阿里森真唐纳的特朗普个阿丹阿维次吉斯姆尼尼次中安尼的中国的阅顿参政能级里。日期萨克了十四万那人级级比了个配置了内车设备个黑建中空该清洁这因。日期不熟者习近平给 日期间等彼此投票那年拉党部门的所有的小娃党政要不是的党部队里的党，开始了第二季，日期三刻了十四万日期间就排挤了，坚持了没法判决同部跟的了东西八单有。农业强国中啊办过这个笔录，上海等江苏、浙江、安徽及省亲省等中秋的时期，年底三部等潘村尼班队的时代，三十多路线里等团里建站最内核。
3: 北京建内任级三马七了八日托日等时的中国路街等日不见接触了，和日特给会顿内车建内把俺领导被勒个不行。可是这个车建这七三刻了十四马日，怕是弄家损毁全部等。等你有马用时，干嘛你黑人拍的车？江苏太仓里上海浦东来台格了台不？干嘛今年人连任时问这七三刻了十四米，昨天是比昨天沉默是个团结了些特不？ ཁོ གར ཆ ཅི གི དེ ན ན མང རིན ཅི ས ཁལ སར སམ མ ཅུང ཅིར ཅི སི ཅིག ནི པ ཡོ ཁི ཅི ཡལ ཏུང གོ ཅུལ དེ ཡིན ཡིན ཅི ཅི ས ཁལ སར སམ མ ཅི ཅིག ཅན ཅི ཕེ ཅི ན ཅི ཅི ཕྱུ ཅི ཤི ཅིན ཕི ན གི ངི ཅི ཅི ངོལ དང གོ ཅི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི
1: 这次萨克了十四马日期间就排挤了，等就就开始个三顿了。空间这次萨克了十四米参次了三十多等，屯里三十多家，查空那个里屯住了很多个是南极等。空间这次萨克了十四马日期间就排挤了，跟到了东边，推个了三万该称雄有了，中国的就等日间就出了，等这得就进右边，我去了南村等，内出了回屯。
3: ཁྱི ཕྱི མི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གས རྒྱུ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ དང་ཁབ་ ཤང་ཁེ རྒྱ་ཅི་ ཚན་ཚལ སར་ཏུལ དེ་ནི དེ འདྲ་ཅི་ སར་ཁལ སར་སམི བར་ཏ རྒྱ་ཅིལ དང་ཏེ ཤང་ཅན སམ དང ཅུང་ཅིར ཅེ་གི ཉམ་ཏ ལགཏར ཤིབི ཉམ་ཅིལ གགཅུ ལེཇ དོམ་བི ནམ་ཅང ཨ་ཇ་ དང ང་ བར མང་ཏ དང ཤང་ དེ་ནང ནི ཅབ ལོགལམ དང མི་ཟེ རིགནི སོ གགཅི ཆབ ཁོང ཚེ་ཡལ འདྲ་ཅི་ སར་ཁལ སར་སམི ཚན་ཚལ ཐོན ཁོང ཉམ་ཅུལ ཤབཤི ལེཏག རྒྱན་ཐལ ངང རྒྱ་ཅིལ དང་ནི ཚན་རིག གཤ་ཅི་ ཆེ་ཅི་ ང་ཅ དན་ཏུང ལག ནང་ཅིག ཤིཡལ ཏལུར ཤང ཅིན སམ དང ཅུང ཅིར ཅི ཀེ ད དང ནོར སལ མ ངལ དང ཚན ཚལ ཇ ཅང སར ཏུལ ཇོ མ སུག ཅེ དག ཅན ས ཁུང གལ བི ཐན ཇུར ཉམ ཅུལ ཆ ཚལ ཇེན ཐལ ངང ཐོར དང ནི ཇ ཅི ས ཁལ སར སམ མི ཚན ཚལ སི ཅི ཅ ཕན ཚན ངེན ཅིན ས ཐོ དང གོལ ཅུལ ནམ བི གོན ཅལ ས ཐོ ཚོ ཤིབ ཤི ནིང གོ པ དང ཉམ ད མ ངལ དང ནི ཇ ཅི ས ཁལ སར སམ མི མང ཅི ཤིམ ཅིག ཉམ ཅལ ཐེབ ཚན ཅིག ཅེ རེ རྒྱ་ཅིག ཅན ལ དམ་བར མུ་ནི འཛམ་ལང རིམ་བི ཐོན་དིན དེ ཅབ ཉམ ད ཅིང་གི འཛ་ཅི སাকল སར་སམ མ་ར ཆེ་ཚུལ བཞེ ཡལང ཁུར་ཏ ལམ ཐ གི ནེ ཁུང སར་བི ཡལང ཁུར་ཤིག ལ ཁོ་བི ལལ་ལག ཁོན་དུན ཐག་ཅུལ ཤེཐབ ད་ར་ཏ ཆེ་ཅི ཐན་ཇུར ཅ ཐོན་ལི ཚོམ ད ད ཝན འཛ་ཅི སাকল སར་སམ མ་ར ཇོགནིར ངང འདྲ་ཟུ ཤེཅིན ཡོ པར མ་སལ ཐོན་ལི མང་པོ ཤིག ད ཡར་ཅལ དང ཡོན LND ཅེན་ཅིན ཅ་ཟང ན ཅ་ཟོ ལེ་རིག ཅ ཅི སེར་སུན ཟོ་ཅིན ཅ ཚན་ཉིན ཐོབི ཅེ ཧིན ད་ར་ཏན ཅ ཅི སাকল སར་སམ མ་དེ གོལ་ལ ཤ་བི སེར་སུན LND ཅེན་ཅིན ཅ་ཟང ཤ་བིན ཅི གསར་པལ དང ཟོ་ཅིན ཅ དེ་བི ས་ཁོང་ས ཚ་ཡོལ་ལ དེ རྒྱབ་ལོགས ཤང་ཁེ ཡི ནེ ཅ དེ ཅི ཅིག ཅི ཅིང གོ དང ཅང་སུ དང ཨན་ཧུའི ཡི གག་ཅི ལ་ལག གི ནག་ཅུར ཤེབ ཅ་ཅིང གི ཤིག་སུ དང ཅི ཅིག གག་ཅུ ཤེབི ཉམ་ལི ཅ ལེགེ ནམ་པ ཅ་བ્યོལ ཅ་ཟང ཟོལི ཙམ མ་སལ ད་ར་ཏེ ཡིན ཅ་ཅི སাকল སར་སམ མ་ར དེ་ཅབ ལོགལམ དང མེ་ཟེ རིགནི ཐོན་ལི ཅ ཇ་ཅུན སོ་སུར རྒྱ་ཡུང ཅ ང་ཅི སམ དང སམ་ཅི ཅིག སམ པ དང ནམ་ཅ ཆེན་པོ དང རྒྱ་མ་སུ ཟོ་ཅན དྲི་ཅི སོ རྒྱ་ཁབ ཅ ཧོན་ཐུན ཟོ་ཅན ལེ་རིག ཅ དེ་ཅབ ཉེར ཅིག ཅིག ཏ དེ་ཡོལ ཅུང་ཅིར ཚོམ མ ཇ་ཅིག ཅན དང ཅུང་ཅིར ཅན དེ ཅུང་ཅིར ཅིག ཚུང ཅན དང ཅིར ཚལ ཅན ཅུག སེ དང ནི ཁོར་ལམ ཐོག་ན ཅ་ཅི སাকল སར་སམ མ མ་ཐ དང ཇོགནིར ངང ཅིག ཅན ཡོ ནང གི ལོ ཅིག བུ རེ ཅི ས ཁལ སར སུམ མི ཅི གལམ ལེ ཉར ལམ ཚལ ཅི ལེ ཅི ཅང ར ཏུང ཇབ རྒྱ ལེ གེ ཤང དེ ནང ཉེ རེ ཇུལ ཅི གལམ ཅི ལམ ཚལ ཅི ལེ ཡེ ཏུང རྒྱ ལེ གེ ཡོལ ད ལུ རེ ཅི ས ཁལ སར སུམ མི ཅི གལམ ལ ཆར ཅི མ ངལ ཇོ ཅང ཏ མ ར ལོ དན ལ གོར ཅི ཅི གང གག གོ ཆེན བུ ལེ གེ ནི གོར ཅི ཅི ཅི གི དང ཐེ རེ ཅིན སམ ལག སང ཡོལ ཁོའི པང ཉེ རེ ཅི གལམ དང ཆོ མ ཅུང ཅི བར ཅི ཅི གལམ སོ ཉེ རེ ཅི གལམ ང ཆར ཅི ཏར ཁར་ཏུང ཁོར་ཉིར ཤ་ཇེ་རེ ད་ར་ཏན ཅི་ སাকল སར་སམ མེ ཁོར་ལམ མེན ཁོར་ཅི ཅུང་ཅིར མང་པོ དང རེ་ཐལ ཤིནི ཆེ་ཚུལ ཅིག་ནི སམ ཝར་ཅི ཚོ་བི ཚོམ་དེ རྒྱན་ནམ ཏ་ཅི་རེ་ཡོ དེ་དང ཆབ་ཅིག ཅི་ཅིག ཅན གྱི ཕེ་ཅི ཅིམ་ཅི ཅི མང་ཚོ མང་ཝོར ཕན་ཐོ ཡོ པ་དང ཅི་ སাকল སར་སམ མེ ཤང་ཅིན གལ་བི ཀན་ཅབ དོན་ཅིན རྒྱ མ་ཅིལ པར རྒྱ་ཅེ པ་དང ཅེ་ཚུང་གན་སུང དང མན་ཅིང་གན་ཅུལ ཁྱམ་ཐོ སོ རྒྱང་ཀུལ དོན་ཅིན ས་ནི ཅིག་ནི དང་ལན དང ཤང་ཅིན གན་ནི ཀན་ཅབ ཤེ་དེ མང་ཚོ་ཅན རོ་ཅིག ཅེ་ཉུང དང དོན་དག ཅབ ལ་བར ཤེ ལོབ་སུ དང མན་ཅི གན་སུ སོ ཅབི ཤ་བཞི ཉམ་ཅིན ཉམ་ཅུལ ཤེ་ནི ཅུང་ཅིར ཅིག་ཚུང ཅེ ཚོ་ཨ ཅེ་ཏ པར ཤེ ཡོ སུ་ཅུག་ནི ཅི་ཅག དེ ཤང་ཁེ རེ ཤ་བ་ ཅབི ཡུ་ཅུན་ཅེ ལན་དེ ཐལ ཉུང་ཚུར ས་མོ་ཡོལ ཁང་ཅུར ཕེ་ཅི ཉམ་ཏ ཀན་དལ དང་ནི མང་ཅི དེ་ཅིལ རྒྱན་ཐལ་ངང ཆེ་རིན རོ་བི བར ཅ་ཅི སাকল སར་སམ་མ ཅ་ཅིག ཅན་གྱི ཕེ་ཅི ཅི ཆབ་ཁོང རྒྱ་ཅིལ ང་ལི དང་སབ་ཏ ཏོང་ཅིན་ཡོལ ད་ལུ དེ་ཅིག དང་པོར ཤང་ཁེ དང ཅང་སུ ཅ་ཅིང ཨན་ཧུའི ཅི སাকল ཅི ཐོན་ཅིལ ཅ་ཐང གོར ཅ་ཅིན རྒྱ དང ཅ་ཅིག ང་ལ་ནི བསམ་བི རྒྱ་ཡུང ཅ་ཅི དེ་རྩེ ཅ ཅ་ཅི ཅིག་ལེ གཡོལ ཏོབ་དིན དང ཅིག་ཆ ཏོབི ཕར་ནུན ཤེནི ཨ་གེ མ་ཅིལ པར སར་ཏིན དང ཐོར་ནདག ཤུང་བི ཀྲུང་གུལིག་ཅེ དང་རབ ཅན་ལན དག ཅུར དང ཤ་བཤ ཧལི ལགཔོ ཇུང་ཡེ་རེ
2: ཀྲུང་གུང ཀྲུང་ཡང ཆབ་སི ཅུགེ ཅིན ཨ་རྒྱ་ཡུང སཏིག་གེ ཇུ་ཤ ཝང་ཧུན་ཉིང་གེ ཚེ་ཅིག་ཅིག་ཉིན བེཇིན་དེ ཀྲུང་གུ་གོ་མིན་དང་གེ ཇུ་ཤ ཇོན་བ ཏང་རུང་གུང་དེ ཚོང་གང་རམ་ཉིཀེ ཀྲུང་ཧུའི རིག་ནི ཅེན ཚོགས་ཀབ་སན་བི རམ་ཉིཀེ རིག་ནི ལི་རིཀ མར་ནིན་ཏི་མར ཇ་ཆན་ན ཝང་ཧུན་ཉིང་གེ དང་དོན 这就是习近平的中国国民党的主席整理文章这次能够送信的感情能力那么你见这万配件动物的卡数三五单了 中会我等我们乐登这里每日了几日下日的全部等每日加日的拉不清下日了跟得了东给比给这个呢这就是这习近平的汤芒不论南极丹顿中会人呢让你这本地特蒙个三比耶金路人了让你这本地沙瓦等拉索经营刚地这一组的 车间两地等人的行程是把主动是把你让你本地中会人的松松看等人真看大部分看这些比赶车我们的从把里王虎宁的单独让你本地中会人的当初的接等的当你中华门的跟娘都当中华门的跟人疼马了人真的也不写吧 让你这人的别离了很多把接下给了中华门的行程组比你的黑单部吃的让你这本地三把行程用了些给中华门的三顿等别离了跟顿等的中华门的拉不清的家的三笔多客气的东西中国这个三顿等个你腾梦银子的人穷西呢台湾让整个开顿等 中国多少俄国人他这个东西的中华门的腾梦清晰单松下给让你这若你逻辑这是大话等门的这是大话而加克这是大话这样的这个呢中华门的这个单比忙我的冷气都和几十门给张荣公的单顿让你这萌萌了中华的那个人很特别了从中国啊等清晨这个人
1: 让你中国这个公司多比给你他们银子的人穷等台湾让咱了俄国的些比他们个恰似了忙些等中会给你娘的银子等但是不配给这等你是不对等办特不没这个家的这个他了把存下给严厉处分家吃了些当阿比在这几年的家可不接主席中把韩真杭州人你东西这个林咱们能真正托不起错情节我是在俄罗斯把马斯了黑车牌 韩正杰丹顿主席习近平给米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能人用了米泽这个年纪罗布斯的黑金沙漠台北参透同车能
3: 코리가 증증시에 버렸건데 동기 한전지 단돈 미제 르그니 소고 장전 럭슬 등 롭시 냠지 페지나 고라시비 롭시 페지 제 고르급 가친식이나 자급 소수 차비 탐문가 합제 영연 중기 수고 소수 등 냠데 정전 롭시 페지 전등 중 등 제중 답름라 셀릉 등습셰바 등 르그술 등 차지 말럭 티송데 등니 정전 롭시 사르지르 등 사르토라 냠데 간들 동도율 한전지 제제제 동바티 지금은 뭐 사버린 전제 진충 등 뭐 계승가 도미 삼든 송리 안나든 특출시 개발 등 최근으로 협중시니 담바 미지르니 고르출 타바 망위 폐지라 내체 타바 지제 디릅 등 텀비 만나 계승시기 아니나 금판정 저거 진충 등 자님 고르출은 간송시대 정전 럭세 등 톱시 냠지 폐지제 캠펜 뭐 할리 몽으로 톱던지기 Sumna rigni lagadriba jinchung shini, adenjiga gorimdaan bari pheji tangshdi, mizi rigni lagadziji lobjung khanji shukyung tharlung la shamdaga shabar ganlam shegi. Rina gonjil nyamtulu jinchung shidi, khihul shajirin zanri la galapal tunga tang, jeshi peri nyamli tangsabda tangni, changzin lobsu juanjil phejin zhongwar nyamda gandash tunggi. Сесэр жетэн нямжэчэ чуэшэ хуанжуру тэн лобсу шэмжэгбуэ бучэнгжэ чэнгэн шэгэчугсэ кэрэкэн памулэн джээн горсэм зайгур нянлэмнэй хэсэг пэл. Нямжэ жэцэг чэ лобсу цанжэг рэгнэй санзэг чэ чээн ганзэн ба ана нэн зайгур шэгэдэй хэсэг пэл. Нэхтэн нэчэг лун замлэн чэнгзэн лобсэй цугчэн лэй мэзэ рэгнэй тэн лобсу сунжэл шэдэй понжэр тэн пэжэ чэчунг чэ жотун шэнэй чунгу тэн шэрджэчэ сэжунг дэкэг тэн дэлэчэ санзэг Lopja Chenzheng Chungsum, Keli Jie Tisiv, Devjin Chengki Basog, Ma Jabja Ngabzhi Lag, Gorsum Zaygur Shig. Gorsum Zaygu Marpil Gung Hanjingi, Lopsi Chengzin Chengjie Jumjin Jemtun Deng Jemni La Zixibna.
2: 阿达阿维奇几个星期呢，相亲等于融入个罗布中带你参军个，切断了罗龙村的地呢，甚至大娃杨等这个巴等，乐得这边罗布中罗布西特了，罗龙被的疼个泥巴西。 相亲等于书记，相亲网前的年龄有涵坑个主任吴小军个，工资是不拉斯的，当下的，十九书记习近平个，从那个下位头东边，往下改成罗中等，拉得的当时不写吧。毕生头一个呢，罗中罗素白话，啊，让东人慢慢个切的，身体两把等，你这不拉的呢，身体啷的，后头个中间那个当日讲个，从那个人啦，跟到了东边去南极等。 相亲等于书记员吧，身上劳动穿戴，我不扎起你，着冷从头的洗。着冷别的穿了，王大难等，白骨，张宏远，王海红，金氏书记个所说的等些了。相亲等于用那个劳动带你参军个，恐怕不然比一个托你三路几的些。吴小军个等各个劳动所说等是不得白话等，那个得的些的，盘的两边个南个个地个不生你有病。相亲用个功夫聪明，这就书记习近平个冷下改进等，等中央个基础的国这个那个得的东区的些的，甚至大伙的是不是了些病，日子才是几呢？劳动啥么些把等，是不是的那么些把，那个这些啥么些把这个他了，人头人很多把等，差不多的些，接着个动话。 甚至大娃杨德拉的呢，从文件彼此人投影片记了，扯断了些把这些呢，差不多了大学级泥巴等，差不多了黑多级泥巴，差不多了六等级泥巴级，进去了没不能，突然的动机。过程期间，这个小学堂下断去了中学把等，啊，门口那个学了不等，任何白话。 李一的当不是送你，你吃了我妈一顿些吧等，俺那顿我妈一把，谁他妈中午就把这些呢？二个说是忙做等，三路学习的动画等，李一顿娘的这个。当西单部用的些吧等，身体单位农村的我们个等，有生些吧。罗顿人们个，他们那做真等，身体单位农村的我们个等，有生些吧。罗顿人们个，他们那做真等，身体做真的单个这些呢，才有叫忙了过去了中午些个。 罗顿人们给日正的增速等，耳朵的增细些吧，单股些呢，动机是整个多年人认同，养这个人认，恰成个人认起来，俺认些个。罗顿人们给门店个开盘可能人安排，认同个下不住了单股些的，各个人认认同你，下话总是这么的，这么的也不总来个。 罗顿人们给强硬脚板凳，硬差点呢，给多那年吧，单股些的，地等个南北跟的都是那么些个些的。吴小军跟白边一直问黄村些的，从我们拍几个下位新地三娃，今次没把他多板凳，是人家大娃硬得了点呢，你这不就给了黑红娃？罗顿人们给家口就进口电子工作，送去不些的，差事件干车单不能去了哇。 二个你讲等，讲都讲，年底经济了点呢，团里个呢就正了，跟得懂哇。财政头一个呢，中华民族精神出兵的是单薄的吃个兵，会动的相亲这个政绩些呢，政策全用着，今天了单子了，俺能些个。哪能个俺送提成的等呢？甚至大娃赢得个短缺了些不？俺能些把等，还是不管多么些呢？短不了任务些吧。 没过去就，车速个样得了点呢，离这不离对就，车速啦，你这些吧，过时不打是不等，及时打个了，忙出去打个了，冷出去打个了，几个，年后这不是些把这些呢，而且等于历史把难记，让多个下住了点呢，等于讲个出门时话，不必这个真些不，你这些个些难记得，着冷从定婚了，相亲等于用这个途中点呢，参军个空不难记。 这个地给错了，这个那么这个真的像都问人都肯的，但是不是？聪明没得不的这个错了，这个那么这个真把难解，刚刚那蛮子不的，今天那个蛮特别的，咱们等错破个钱多啊等，难特个钱认为，托个个这个那么真的，逻辑等么么个，颜色特个特别，真的我嘛真有。 这个正把南街是刚刚拉东多了他把等，谁家正特别像都不等，没去跟我这个那么立顿他了不了为，在哇，西街除了让你了有了没给讲，西街就不是，你不让你了有给别，东坡的街啦，黑出了三亩牛给把等，这不给把你不得这把等，这不他把把别这把，这没有啊，但你没这把这些的，甚至我嘛的你，忙做个一起等，工个都不得些进些等。
1: 当我被财政年内财政员或者相亲门前的年龄人参军个多个是不参军，江苏相亲的送礼，若错过这春节下不的门内，多个是不大是不等下不一谈的三不多接的些。
3: Togoshib Tanchungi, Jenjang Jongchirj, Lizuvi Shabshi Tenij, Shibshu Shabshi Satsigitang. Rugo Nasul Suja, Gorishul Chamra, Jungo Jerry Songjo, Dodama de Tsu Tayul Gonsatang, Jungo Shagalum Juji de Tsuja, Zotin Tayul Gonsa Gaba Sosa, Yelling Dashibshi Batang. Jangsu Shangchin Jezo Tsuja, Chamzig Shabi Taijan, Yam Yung She Tubatang, Jimjila, Jilun Samu Shiper Muscle. Jangsu Shangchen Manchin Tang, Sajung Gunjo de Kakangan Kermanatang. 지금을 베리시 도시부 산총기 단돈 장수의 조속제 참직 등 럭런 소식을 말하는데 희진총 등 참총 삼수고 제적다 등니 영어치를 꿀을 초바 등 잡대다 등 초비 남들게 점지 등 럭런 제냠용 아랍 등 람바 제베리시 냠용 등 세틈드다 기리조위 개흥간 송가 난극 등 그네라 담불무니 세름 진구제 통제 영어 등 제름 사르트이제 차통 반지 요비 Tong 대등냠드 Timing Ganjib so Chapkong dear Pansin Hobjung Dung, Pansin Shajir in Zambi, Litun, Stangsub the Pewatang, Lena Masarbi, Nastulubi Kerung Gansung so, Tamunga, Gandal Yam the Turjati. Sani Nija Zotsu Shabi, Chamachung Janjan Zigitin Kirim Sarvashi the Labour, Yam the Kendal Tungi.
2: Peter Chetun Dung, Yukurg, Natal Niwan, Dumpel Shachel, Yakum Peji Dung, Jiju Ayun Hankung, Tonlin Peji Saga, Rigni Dung Yukurpuga, Tonlin Peji Satang Yamta, Peter Dung Runi, Yukur Shiji Bi, Shigupil, Adangavi, Tsi Chenyan, Gorton Dungavi, Peter Dung Runi, Yukur Shiji Bi, Yamden Shail, Sumjiga, Ejurman Tour Nisa, Chabjak Shibatang, Songwen Shanchen, Shenyan, Sadden, Peter and Yamden Shail Dambari. Пиштак танжугни екур шежиби нямлын шайны пиштак зыктынла кендер туңадын пиштак нынген тумба пиштак нямлын гы жоңным тымба чигы сартыл лихтык хыйын бадын пиштак тохы чембутын лыгсыл сартыл невадан би кели сулатыни гонжыр намба нямлын да ыргыны екур нямгыл хычын туңа ыргыны туңжыл пынсым цугыса туңа жилатыни жанхи дамба дын жокыл дамби пиштак жепек денжи курсыг сартын шиде жоңки пиштак хычына жентырган черен жогер ыргырым шепер масыл пиштак латыни ыргыны екурын зачук паржык зарва зочуңда ыргыны екурын зачул хуңчыл биндыг ши пиштак цанин тоа дын ырынтынг наңнын бырт тумба нямлинг наңтун пынсым цугба сукка затун абзыр зуни сакуң тоньым ыргызын дын лирик цамцун ыргызын ла дартуг шини пиштак нямлын шайыл гортын дын буртан кылши бари Татан Чабрик Сипи Питер Нямден Шайл Де, Дейунга Шанчин Танг, Чаджи Локул Джунчер, Ниенила Чабчан, Зотен Лирик Танг, Тончил Ранжинга, Шапси Лирик, Шан Ли. Аргани Тонли Чи, Аргачен Бу, Жи Чабью. Питер Танг Руни, Йекур Ши Чипан Ди, Джунки Питер Нинзен Шаджир, Каркун Сараши Тоба Танг, Келига Лагацил Тохи Танг, Зотен Зотцил, Аргани Нангтун Чи, Манцук Йелни Нямден Танг, Зесим Шигентен, Арентан Нинзен Чи, Шигентен Чи Танг, Нямди Тангсип Шунци. Тангрив Чанг Тонли Малак Питер Тамджил Деви, Соним Дамби Гуни Джо Тапар Масал. Джунки Питер Качин Батып Гэм, Пэджи Джерим Лан, Джерпл Талым Сарчин Шкио Бари.
3: Jelati Tiribja, Chilig Litun, Tadden Todum La, Shu Yuni Hunum Batang, Chilig Chapkung Jer Jarji, Danger Jungo, Tig Dambo, Genchel, Nature, Shangchim Murg Chilig Litun, Ayun Hankungi, Tonga Shangchin Jer Chilig Litun Money, Jarji, Shachul, Tadden Shivsul, Barendum Shidi, Chamachung Jantang, Lamli Jan, Shivsak Janji, Shetubla Dini, Chilig Litun Money, Jarji, Shachul, Tadden Tatani, Jacob Shigilla, Song Shung Dung, Chilig Shimton Dung, Shisuk Champton. Мэрэг тэнжэл жээла гэлэпэл тунчэл ламлэг жээн дэгэчүр дэнбу нунчу шиюл. Шэбсу лэй Якоб жээн жэю жачым чэмсул дэн цонгэн шэнчэн жээ чээлэг лэдун суэг дэнбэв жэр зунгшэн. Rengjil jie qilig zhongguo jinji kaapshugu jinchung deng zhonghuwa marig xingtun zhugbi nda xie danbu chigba. Jitsuk rengli jie sughkhang rintang shdawa lagalin xieba jiji chabiyo la shangchung jie chimahtar tonggulu xibi qilig zhugba deng qilig lublang qilig xiegu bayil deng ngilin nyansang tonggul jie qilig lijim

Тамысыл топчуу намбазу юна чена бишеп кычки нянжуу ревайын. Каде метаныз гына девжинг та ангам левнауну чимдиг намбаратыни гиргин контан аргым тенге гиргин намбазу ян теринг лецинда тын жети кабдан дести няни пансын лаянжи самлу жерира нямнун жериг горкымда чихтержу ревайын. Ятаны цамбага невап лорган дамби дангага цамбан денин арнгар жин жачин ян кнам би капрндар нелин далини та ян кн хсчига чур нан цумранг бзин гтвар нарин рег йола тг ян кн сусу гарнг гтван дэрк лэн топчул тарг шарга галгар цира нрам дад го тертэрк говдги зүйл ретина тэрнг лецэн динин говдг сиюн гын нантын тан цамжури нандар тавзри тг ченан бага ян рангг ргап сугдан хтэн би тэрнг лецэн дэг кап сугдан хтэн би рангг жиг нянан дог сигнан дог сернзу ата 참바 소소의 식주 리바이언.

0: Пиртық нямлинг жонным жимба чиг сартул лейтық хиймба дан. Пиртық тохи чембо дан лагцыл сартул нева дамби келі сухла тэнни гонжил намба нямлин дан. Ргни икур нямгил хичин тунва. Ргни тунжил пынсым цугса тунва чила тэнни. Чанхи дамба дан жокыл дамби пиртық епик тэнжи курсиг сартын сиде. Чонки пиртық хичин янтыргын чэрин жугир ругрым шепар масыл. Пиртық лады не ргіне екурін зачуг паржық зарва зошчуңдан ргіне екурін зачуғы хуңшчыл бейіндіғы ши. Пиртық ғын цайнин туадын рынтынғы нанхнян бірді туынба нямлинғы нанхтун пынсым цукба суқы задуын әбзір зуңни. Сакуң тунхим ранжындан лирігі цамцун ранжынла дартуг шини. Пиртық нямлин шайыл гуртандан бұр данкіл ши бари. Татанг чабжиг шипи питаг нямдан шайилде яюнга шанчиндан чажи логгул жунчир нянгила чабжин зочин лиригдан тунчил ранжинга шабши лириг. Шангли. Аргани тунли чи арг чембу жи чабью. Питаг дангругни екурши чибанди чунки питаг нэнзин шайил гаркун сарваши тубадан келиг лагцил тухигдан зочин зорцил арганиг нангтун чи мангцук елнгий нямдан зэсэм жигинтэн, арантан нэнзэн чи жигинтэн чи дэн нямжи дэнсэб шунцэ. Дарав жанг тунли малаг пиртаг дамжил дэвэй сонним дамбэ гуни жу тапар масал. Чунгэ пиртаг гачин батып гэн пэджи жэрэм лаан жэрпэл тавлам сарчан шгэ юбарэ.
1: Дэлэджи дэрэв жа чэлэг лэдун цайдэн додэм ла шуг юнгэ хэнхун батан чэлэг чапхун жа жарджи дэнжг дэнгог тэг дамбу жанчал нэчэр шанчэн марг чэлэг лэдун айун ханкэнгэ Сонгэн шанчин жа чэлэг лэдэ мэнэ жарджи шачул цайдэн шэвсул баранжэм шэдэ. Чэмэхчун жан дэн ламлэг жан шэвцэг жан жи жа шэтэвла дэнэ чэлэг лэдэ мэнэ жарджи шачул цайдэн дэнэ Якэв шэгэчэр ла сонгэчун дэн чэлэг шэмтэн дэн шэцэг чамтэн мэрэг тэнжэл жи ла гэлэхбэл дунчэл ламлэг жан дэгэчур дэнбу нунчу шэйюл. Шэвсулэ Якэв жан жаю жачэм чэмсул дэн сонгэн шанчин жа Чилиг лейтун суйыг дамбу бжир зуңшан. Рэнгжил жа чилиг чунгу жэнгэ капшугу жэнчун дэн чунхуа мэрэг шэгэнтэн зуғби нэхи дамбу чагба. Шэцуг рэнглэг жа сухэхэн рэнтэн штаба лэглэн шэба чижи чабио ла шэнчун жа чамахтару тунгулу шэйби чилиг цугба дэн чилиг лувлэн чилиг шэгу бэйл дэн нэлэн нэнсэн тунгу жа чилиг лэжэмэр на юнгла цамбл шэйни сужи юнгла чаба дэн шэчул цайдэн ямба додэн мэчэн шэву жи нгэнжир шэй. Шибсула донби лео чигдан донцин нерна юла чатун нечил дан жарси цайдан, шегу цайдан, штангуг сайту, додам ганча, сарадун гансун чиндави ламлиг малаг часанши чабьюжан, елачи чичи дан жигсул тансун, шачул цайдан, денжаг хуайун чиджа жарси цадун сайвур тан юба масал, чилиг лежимарни рангни че топтан лагкир жанни чарджи зиан тонгул шиде, ангимаг тонгул че шибшар лагдар шиба. Рэнгэл ги сэжунг дааргэл дэн жасуг жа дааргэл дэн лэн шэба. Жарджи чэлэг шэгэ нэнгэг гурмла мэгэдэ чижунг хуэчэ дэн лобси суржунг янцэл замнэнд дэнгэдэ чэмэхтэр чугчэн тубэ рэнгшэнг чэлэг дэгвэлэ бэгэ ба. Шэвэ жарджи дэгвэр чэлэг чапэл тунга дэн жарджи чэлэг шэгэ санзэг шэба нэр масунбэ мэла чэлэг бэва. Чэлэг ла каярны жэнур лэнба самчул нэнба чапэл тунга. ngākūng shī tūbhī dāng ngāndil shēpā, lgacil sārvā jēni chamgil chāchan zinzū sūg jē shāchūl dāngūg shīdī, shāchū jē caitā sāvar zīyūl. Shibsū lī chīlīg sūgbā dāng lūblāng shēgū bāyīl sūg jē zūjīng gāncha nāncha shīdī, jārjī shāchūl caitān dā tūng jēdī lūbsū sūrjūng dāng, nīngjīn dūdum dāng shāshib shāngjūg chūtān rūgbā. Rāmyī rīgir tāgchū jē lāmsūl tīcāng dā dāng shīdī, chamgil shāchūl lā chamasūl dār Дэгэг дэгэтэр дэн, нямжэл тэгэчвэл, нэдэн гэнчэ дандэй жэ барда тофтэн нэгэв цам жугба. Лобсэ чэлэтэн дэн нэнжэн дадум. Рэнгэл нэбэр сайчу чэдэ додэм ламсул чэбэр шэдэрэ. Тэнди шэвсэл нэмпэл шэба на зорнг шэнчэн джэ чэлэг лэдэн джэчжун малэг дэн, джэчжун нэба дэнгэрэв жэн торэндэг дэнгвэ лэгэлэн гэчэн шэг янла. Жарджи чэлэг корэг дэгэцэн дэн, жарджи нэхэн зэнтэн джэнэн кан хуэнгүг дэн сэбэр шэба. Чилиг дэн жицуг ранлэг дэ жицуг панцэн цамтэн юнгвэр чэхтун шэбэр дуньян гайчэн дэнбэй. Шэнчэн дэ чилиг чабхун янтэл дайнлэнгэн пэйдин жуэр гэндэл нэдэн хтунтэв.
0: Адан авэй цэй чэнэн нэртун нэчэглэн замлэн бийтэг мокан шэн цугчэн цурнгэн рэмдэй жуэпэл цугнда дэ джэжан шанчэн хужэг жунчэр дэчэн зунэ бэл. Джэжан гэ ката рухчэрэн зэгэтэн шэбэйн цурнэв сугэрэг